0: Смотрите! Мы хотим на этом воздушном корабле улететь в страну счастья!
1: Только смелые и хорошие